врагам прежде тебя сусильнее. Линия Карсас и Спалвос, Писос Лирос, Курбовой Атидеяс, Грейтай, Пусью и Шля.